Overdrive называется композиция, открывшая новое музыкальное утро в нашем эфире. Ну что, друзья, пора начинать, пора просыпаться и находить в себе силы, чтобы начать новое утро. Приветствую всех, кто уже с нами. Вы настроены на волну радиостанции ОК. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Мы работаем в прямом эфире на частоте 106 FM. С вами я проведу как минимум ближайшие 3 часа, наполненные самой бодрящей музыкой и забавными новостями со всего мира. Впереди вас ждут Мона и Баста, Григорий Лепс, Светлана Лобода, группа Фабрика, Зерб, Дима Билан и Клава Кока, Муми Тролль, Тату, Сергей Лазарев и еще несколько музыкальных новинок, которые уже на следующей неделе станут постоянными гостями нашего эфира. Всем замечательного дня, удачи в делах, самых приятных событий и, конечно же, хорошего настроения!

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Музыкантов на волнах Радио Кей. Ну, первых двух вы прекрасно знаете. Это, конечно же, дуэт Филат ФКРС, который ответственен за музыку в данной композиции. А вот третий, друзья, нечастый гость нашего музыкального эфира. Это рэпер СТ, также известный как Александр Андреевич Степанов. В общем-то, песня получилась довольно приятной. Называется она «Там, где рассвет». И уже начиная со следующего понедельника станет регулярным гостем нашего музыкального эфира. 7.23 в Уральске. Ну, а сейчас пару слов о погоде. 20 градусов тепла в Уральске прямо сейчас. Довольно тепло, и это только начало. День нас сегодня ждет солнечный. Температура воздуха поднимется до отметки в плюс 31 градусов. Да, друзья, лето в самом разгаре, и забывать об этом не стоит. Никаких осадков сегодня не ожидается, даже не мечтайте. Более того, как я уже говорил ранее, к нам в Уральск приходит та самая европейская жара, от которой плавились светофоры. Вижу в прогнозе температуру до плюс 38 градусов. Так что, друзья, крепитесь, готовьтесь, располагайтесь поближе к бассейнам, водоемам, кондиционерам. Скоро они вам непременно понадобятся. Ну а мы продолжаем двигаться вперед. Исполнитель по имени Зерб с композицией, носящей таинственное и лично мне совершенно непонятное название «Мваки», звучит в нашем эфире прямо сейчас.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Еще одна музыкальная новинка группы «Тестостерон» с песней под названием «В белое». Буквально 11 дней назад эта песня увидела свет. Сыграна в таком, знаете, жанре легкий поп-рок. Ну и я уверен, что в ближайшее время также станет постоянной гостьей нашего музыкального эфира. 7.34 в Уральске. Друзья, на календаре лето, пора отпусков. Многие из вас наверняка в эти дни планируют различные поездки. И оставляя дом без присмотра, важно отключить все коммуникации, перекрыть воду и надежно закрыть все двери и окна. Иначе с вами может приключиться забавная история, как с героиней нашей следующей истории. Вернувшись домой с поездки, 30-летняя Мими Стрэнджер с удивлением обнаружила, что в ее ванной комнате кое-кто неплохо так обжился. Оказывается, что жительница Англии, уезжая в отпуск, забыла закрыть окно в ванной комнате, и туда проникла голубка. И не просто проникла. Деятельная пернатая гостья натаскала веточек, листьев в косметичку Мими, устроив там гнездо и даже успев отложить яйца. Возможно, кто-нибудь другой решил бы просто избавиться от гнезда и от яиц, а заодно и от пернатой мамаши, но только не героиня нашей истории. Женщина рассказала, что она очень любит животных и считает, что у каждого создания должен быть шанс на жизнь. Так что хозяйка в ванной позволила птице и дальше высиживать своих пернатых отпрысков. Тем более, что голубка совсем не нервничает, когда Мими заходит в ванную. Ну что же, Мими еще повезло, что в окно не проник кто-нибудь покрупнее, кто способен и сам выгнать хозяйку из ее территории. Так что, друзья, закрывайте окна, проверяйте все, когда уходите. Ну и желаю вам, конечно, отличного дня, пускай он пройдет без сюрпризов и исключительно с хорошим настроением.

Еще одна музыкальная новинка этого лета — песня под названием «Расцветай». Зажигательный трек певицы Кая, вдохновленный ее поездку в Африку. Действительно, какие-то африканские мотивы в этой композиции ощущаются. Но, друзья, как бы там ни было, на часах уже 7.51, а значит, очередной музыкальный час стремительно завершается. Рехап Инна и Саши с композицией «Rock My Body» ждут вас прямо сейчас. А также Дима Билан и Клава Кока подведут черту в этом музыкальном отрезке. Всем, кто добирается до своих рабочих мест в эти минуты, я, как всегда, желаю счастливой дороги. Ну и, разумеется, не прощаюсь с вами. Впереди еще 2 часа общения. Ну и, конечно же, наши регулярные рубрики. Это игра под названием «Керамиры» и рубрика «Привет и поздравления. Кто сегодня молодец?», до которой, конечно, еще прилично времени. Но, тем не менее, вы, друзья, уже можете присылать свои сообщения на номер 8-771-202-1006. Будьте уверены, что ровно в 9.30 все они будут озвучены. Ну и, конечно, ваши музыкальные заявки я тоже принимаю. Также присылайте свои сообщения ко мне на WhatsApp. Все они, разумеется, абсолютно бесплатны. Ну и в отличие от привет и поздравлений, музыкальные заявки я стараюсь исполнять в самые кратчайшие сроки. Оставайтесь с нами, друзья, скоро обязательно продолжим.

Ну уж этого парня вы наверняка хорошо знаете. Это LJ с песней под названием «Body Back». Доброе утро, друзья, всем, кто находится вместе с нами на волнах Радио Кей. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня вторник, 21 июля. Замечательный летний солнечный день. Никаких осадков и других погодных аномалий сегодня не ожидается. Ожидается лишь много музыки и хорошего настроения. Бруно Марс, Стас Михайлов, группа «Градусы», «Пинк», «Елка», группа «Бонни Эмпер», «Аплодиско Машин», «Макс Барских» и «Юлии Зиверт». Ну и, пожалуй, еще несколько музыкальных новинок вы услышите уже в ближайшие 60 минут. 8-771-202-1006. Напоминаю, номер нашей студии, на который я принимаю ваши сообщения через мессенджер WhatsApp, музыкальные заявки, ну и, конечно же, приветы и поздравления, которые вы можете направлять прямо ко мне в студию и быть уверенными, что ровно в 9:30 все они обязательно прозвучат в нашем эфире. Ну, а музыкальные заявки я, конечно же, стараюсь выполнять буквально сразу же. Всем отличного настроения, яркого солнца, пусть ваша улыбка сияет на лице, ну а все планы, которые вы сегодня для себя придумали, обязательно воплощаются.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

вечная тема поэтов и музыкантов во все времена. Это, конечно же, любовь на волнах радио Кии. Ну что же, друзья, для такого музыканта, как Стас Михайлов, тема любви — это и вовсе фундамент всей его творческой деятельности. 8:21 в Уральске. Ну что ж, друзья, сегодня мы уже говорили о том, что природа не терпит пустоты, и любой укромный уголок, оставленный без присмотра, тут же занимают обитатели дикой природы. Но оказывается, что не только животные, но еще и люди не против найти себе теплое местечко. В городе Луга Ленинградской области мужчина оказался в ловушке внутри клена и провел в дупле дерева больше суток. Начиналось все довольно буднично. Мужчина просто хотел попить пивка в уединении. Купил все необходимое, и его взгляд упал на дерево с дуплом на высоте примерно 4 метров, на которое наш мужчина залез и, в общем-то, решил там обосноваться. Но, как это часто бывает, Рома, так зовут мужчину, немного не рассчитал свои силы и провалился в дупло довольно глубоко, да так, что застрял в нем. Что его, кстати, совсем не расстроило, ведь все необходимое у него было с собой, а значит, все не так уж и плохо. Ночь внутри дерева прошла довольно хорошо, и уже утром Рома позвонил своему другу, чтобы тот наконец-то вызвал спасателей, и те, в свою очередь, его оттуда вызвали. Спецоперация по спасению нашего птенца продлилась целых 2 часа. Спасателям пришлось спилить части ветвей на деревьях, ну и, конечно же, в итоге достать мужчину на землю. Его сразу же осмотрела бригада скорой помощи, убедилась, что никаких травм нет на теле, и отпустила во свояси. Сам Роман, кстати, работает в сфере строительства, и у него даже есть жена, от внимания которой он, вероятно, и прятался в дупле. «Как же скучно я живу» было написано в первом же комментарии под этим постом. Как говорится, если ваша вечеринка не похожа на что-то подобное, даже не думайте меня на нее звать. Ну а мы продолжаем парад новинок, друзья. Еще одна песня о любви, на этот раз новое имя у нас на радио, Арса Джали, с композицией, которая так и называется «Любовь», звучит для всех, кто настроен на нашу волну.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30 игра для настоящих меломанов «Керемеры». Слушаем, угадываем и выигрываем. 8.32 в Уральске, друзья, пришло время немного расслабиться и провести буквально несколько минут с пользой и удовольствием. Игра под названием «Керемеры» в нашем эфире стартует прямо сейчас. Игра, в которой мы с моими коллегами загадываем для вас самые каверзные музыкальные загадки. Ну а вы, друзья, эти самые загадки разгадывайте в борьбе за главный приз этого месяца. Я напомню, что по итогам июля мы разыгрываем путевку в таком красивом крафтовом конверте упакованную, честно говоря, даже не заглядывал внутрь, на романтическое свидание, который состоится в гончарной школе-студии. Называется эта студия «Творец», и в которой вы со своей второй половинкой сможете провести какое-то время в достаточно романтической атмосфере. Обещают лепестки роз, шампанское, все дела. Ну и, конечно же, много глины, из которой вы сможете попробовать слепить некий шедевр, который, я надеюсь, заберете с собой, расположите на почетном месте и будете любоваться на эту вазу долгие-долгие годы, а, возможно, еще и по наследству передавать. Напомню, что по итогам месяца этот приз достанется участнику, который на протяжении всего июля одержит наибольшее количество побед в нашей игре. Мы внимательно записываем все имена, даты, явки, пароли. В общем, все записываем, все, что только можем о наших победителях, для того, чтобы уже в начале следующего месяца, в первых числах августа, определить участника, который одержал наибольшее количество побед, и поздравить его, ну и, конечно же, вручить положенный приз. Правила нашей игры тоже очень просты. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент популярной композиции, которую я специально для вас накануне приготовил, развернул в обратном направлении, задом наперед. Ваша задача очень проста. Услышать музыкальную загадку и попробовать угадать, что же за песня за ней скрывается. Как только догадаетесь, сразу звоните в студию по номеру 8-771-202-1006, где вам предстоит, ну, конечно же, представиться для того, чтобы мы знали, с кем имеем дело. Ну и попробовать назвать ваш вариант ответа. Если этот вариант будет абсолютно верный, то вы станете победителем нашего сегодняшнего дня и включитесь в борьбу, а, возможно, просто усилите свои позиции в уже идущей борьбе. Напомню, что также меня прежде всего интересует название песни. Если вы знаете название коллектива, но песня вам неизвестна, я буду всячески подсказывать для того, чтобы из вас этот правильный ответ вытянуть. Ну и также допускается, например, спеть какой-нибудь фрагмент из этой песни, мелодию напеть. Это тоже будет засчитано как верный ответ. Вроде бы все подготовлено, провода проверяю, подключены ли. Кажется, все на месте. Нас, значит, нет времени, нет смысла тянуть. Давайте, наконец-то, слушать музыкальную загадку и разгадывать ее.

0: Вот такой музыкальный фрагмент прозвучал в нашем эфире. Звучит абсолютно узнаваемо, и это подтверждают звонки, раздающиеся у меня в студию. Один из них я уже принял. Алло, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Аслан. Это снова вы. Как ваши дела?
1: Спасибо, хорошо ваши.
0: Вы прям вот дежурите возле радиоприемника ровно в это время для того, чтобы дозвониться. Верно?
1: Ну да.
0: Ну что же, я рад вас слышать вновь. Давайте попробуем разгадать эту песню, что только что прозвучало в эфире.
1: Мне кажется, это Backstreet Boys, песня Everybody.
0: Это абсолютно точное попадание. Как всегда, Аслан, вы не перестаете меня удивлять. Абсолютно верный, исчерпывающий ответ. Скажите, вы являетесь фанатом, наверное, этой группы?
1: Да нет, не так уж, но...
0: Откуда вообще такие глубокие музыкальные познания? Вот я беру из рока что-то, вы угадываете. Я беру из рэпа, вы угадываете. Попсу тоже угадываете. Как так получается?
1: Всесторонний музыкальный вкус.
0: Ну что же, могу только позавидовать. Что же, еще одна победа у вас в кармане. Ну а сейчас спасибо. С вас приветы и поздравления.
1: Всем слушателям радио Кей, хорошего дня. Вот, чтобы побольше было теплых деньков этим летом. Слушайте радио Кей. Всем пока-пока.
0: Ну что ж, спасибо. С теплыми деньками действительно никакого дефицита не будет. Нам обещают жару аж до 38 градусов. Вы готовы к ней?
1: Всегда готов.
0: Ну что ж, я с вами. Продолжайте участвовать, побеждать. Вам отличного дня.
1: Хорошо.
0: Ну и, конечно же, песня. Песня, которая принесла победу нашему завсегдатому, нашему меломану заслуженному, которого зовут Аслан. Песня под названием «Everybody» в исполнении группы Backstreet Boys звучит в нашем эфире.

Огромный привет всем, кто не успел разбежаться, испугаться и выключить свои приемники. Это композиция под названием «Voodoo People» на волнах Радио Ки в исполнении Артема Камалева. Своеобразная интерпретация песни группы Prodigy на такой вот тяжелый ракешный лад. Ну что же, а с другой стороны, а на каком еще радио вы сможете не только услышать, но и заказать вот подобные композиции? Прозвучала, кстати, эта песня по заказу нашего постоянного слушателя Дмитрия, который, как многие наши завсегдатаи знают, любит чего потяжелее. Ну, конечно, в этот раз прям был совсем экстрим. Ну уж такие правила нашей радиостанции. Если песня, заказанная нашими слушателями, не противоречит рамкам морали и цензуры, она имеет право прозвучать в нашем эфире. Ну а сейчас еще одна музыкальная заявка, но не стоит пугаться. На этот раз гораздо более спокойная, лирическая. Прислал ее наш еще один любимый постоянный слушатель, которого зовут Михаил Великий. Именно так он себя и величает. Мне кажется, даже величает он себя так не за какие-то достижения, а исключительно за рост. Лично я рядом с Михаилом чувствую себя прямо вот ребенком. Песня это тоже своеобразная интерпретация на песню группы «Отпетые мошенники». Называется она «Люби меня, люби». Исполняет ее украинский рэпер и автор песен, которого зовут Ти-Фест. Ну что же, довольно приятная песня. И тем более в финале очередного музыкального часа, я думаю, отлично подведет его итог. Впереди вас ждет еще много хорошей музыки, в том числе и рубрика «Привет и поздравлений, кто сегодня молодец», в которую я принимаю ваши заявки. Ну и музыкальные заявки тоже все еще могут быть исполнены, поэтому если вы хотите услышать свою любимую композицию в нашем эфире, просто дайте мне об этом знать, прислав свое короткое сообщение прямо ко мне в студию, и я постараюсь в самые ближайшие минуты его исполнить.

Пицца. Ну что, друзья, выходим на финишную прямую нашего сегодняшнего утра. Женя Трофимов и группа «Комната культуры» открыла очередной музыкальный час в нашем эфире. На календаре 21 июля, 23 градуса за окном, а в нашем эфире новая порция музыки, которая совсем скоро для вас прозвучит. Группа «Дема», Alan Walker, Two Colors, Calvin Harris, Janet Jackson и Daddy Yankee, Lil Nas X и многое-многое другое ждет вас уже совсем скоро. Ровно как и наша постоянная рубрика «Привет и поздравлений». Кто сегодня молодец, который прозвучит в эфире уже менее чем через полчаса, ровно в 9:30 все теплые пожелания, которые вы успели или еще успеете прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006, непременно будут озвучены. Поэтому, если у кого-то из ваших друзей, знакомых, близких, родных есть поводы для поздравлений или вы просто хотите передать им привет, смело пишите прямо ко мне на WhatsApp. Также я все еще принимаю ваши музыкальные заявки, времени остается не так уж и много, поэтому, если хотите поделиться своим хорошим настроением со всем нашим городом, обязательно присылайте ваши музыкальные пожелания также на номер WhatsApp. Ну что ж, друзья, солнышко светит, травка зеленеет, все замечательно, а значит и мы сможем смело продолжать нашу музыкальную программу, тем более, что на очереди тоже песня о солнышке в исполнении группы «Дема» звучит в нашем эфире прямо сейчас.

Вот такая легкая солнечная композиция продолжила нашу музыкальную программу 9.07 в Уральске. Ну и, друзья, еще одна музыкальная заявка пришла ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. На этот раз свою музыкальную заявку прислал наш постоянный слушатель, которого зовут Максат, и который, несмотря на рабочие трудовые будни, продолжает быть вместе с нами, желает услышать композицию в исполнении группы Queen. Песня эта достаточно известна и не только своей музыкальностью, но еще и своей причастностью к фильму «Горец», заставкой которому она являлась. Песня называется «Princess of the Universe». Я уверен, всем вам она хорошо известна. Ну, во всяком случае, тот ее фрагмент, который звучал в заставке фильма. Ну, а если вы никогда не слышали ее целиком, то сейчас самое время это сделать.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело, квалификация фельдшер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело, квалификация акушер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Группа «Танцы минус» с песней «Город» прозвучала в нашем эфире по заявке нашего дорогого постоянного слушателя, которого зовут Асхат Мадьярович, который прямо в эти минуты находится где-то на трассе по пути в сторону города Актобе. Уже заехал в Сырымский район, но все еще продолжает ловить сигнал нашей радиостанции. Асхат Мадьярович, спасибо, что вы с нами. Ну и, конечно же, желаю вам счастливой дороги и скорейшего возвращения в наш любимый город. 9.21 в Уральске. Друзья, несмотря на все развитие современных онлайн-кинотеатров, поход в кино для многих все еще является большим событием. Найти время, купить билеты, собраться, приехать, занять место в зале – все это целый ритуал, который создает атмосферу и настраивает на внимательный просмотр киношедевра. Но порой эта атмосфера может сыграть злую шутку. Как-то раз вечером после работы житель Малайзии по имени Адам решил сходить в кино, чтобы посмотреть там фильм ужасов «Зловещие мертвецы. Пекло». При этом народу в зале было совсем немного, а когда погас свет, и вовсе создалось впечатление, что мужчина в зале оказался совершенно один. Именно чувство одиночества вкупе с мощной акустикой и происходящим на экране так сильно напугали Адама, что он был вынужден встать со своего места, открыть дверь в кинозал и наблюдать за происходящим на экране прямо из дверного проема. Так в интернете так сильно просмотр фильма его впечатлил, а вот такое вот положение в дверях кинозала казалось ему гораздо более спокойным. Видимо, возможность в любое время сбежать грела ему душу. Рассказав о своем приключении в интернете, он заметил, что на самом деле фильм был не таким уж и страшным. Всего-то каких-то 7 баллов из 10 он ему поставил, но погружение в атмосферу оказалось настолько впечатляющим, что высидеть в темном зале он просто не смог. Вот это я понимаю ужастик, друзья. Помню, еще будучи школьником, я тоже как-то остался дома один и решил устроить себе просмотр фильма ужасов. Тогда это был только что вышедший фильм «Астрал». Выключил свет, расположился поближе к экрану, надел наушники и, да, друзья, тогда это было страшно. Досмотреть этот фильм до конца я так и не смог. Все время казалось, что за спиной кто-то стоит, где-то что-то шуршит. Пришлось все-таки встать, включить свет, расположиться уже подальше, и тогда я этот фильм все-таки осилил. К сожалению, современным мире, современные ужастики меня уже совершенно не пугают. Видимо, уже достаточно закален я на всех этих фильмах ужасов, но если вы знаете какой-нибудь хороший ужастник, который сможет напугать даже меня, обязательно пришлите его название ко мне на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Я его обязательно посмотрю и даже впечатлениями поделюсь. Ну а сейчас мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди композиции под названием Old Town Road в исполнении Lil Nas X. Ну и, друзья, буквально несколько минут остается до нашей постоянной рубрики «Привет, поздравления, кто сегодня молодец», в которой я наконец-то смогу озвучить все те сообщения, которые вы успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: Барабанная дробь, друзья, и пришло время приветов и поздравлений. Ровно 9:30 на волнах Радио Киев. Ваши теплые пожелания, которые вы успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006. Олег поздравляет своего лучшего друга Дениса с рождением дочери. Дэн, бро, стать папой – это невероятное счастье. Пусть малышка растет здоровой и красивой, а мамочке желаю скорейшего восстановления. Побольше вам спокойных ночей, пишет Олег. Айнаш хочет поддержать своего мужа Руслана. Родной, ты сегодня первый день вышел на новую работу. Я знаю, как ты переживаешь, но ты у меня суперпрофессионал. Быстро во все вникнешь. Я в тебя верю, люблю тебя и с нетерпением жду вечером дома с переполненным рассказом и впечатлениями. Саида хочет поздравить свою подругу Оксану с открытием ее небольшого островка с косметикой в торговом центре. Ксюша, ты шла к этому шаг за шагом, сама искала поставщиков и делала дизайн. Желаю тебе море покупателей и отличной выручки. Еще одно сообщение прислал к нам Жан Дуос. Он поздравляет своего младшего братишку Дамира с тем, что тот наконец-то научился плавать сам, без нарукавников. И теперь его просто невозможно вытащить из воды. Расти здоровым, сильным и смелым мальчишкой. Мы тобой очень гордимся. Но и это еще не все, друзья. Сегодня свой день рождения празднует сразу несколько сотрудников нашей огромной компании акционерного общества «Талаб». Сегодня день рождения у продавца-консультанта аптеки номер 6 Киселевой Елены Владимировны, у которой, помимо всего прочего, сегодня еще и юбилей. Елена Владимировна, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам счастья, добра, легкой, приятной работы, ощущения праздника не только сегодня, но и каждый день вашей жизни. Пусть все намеченное вами непременно складывается, желания исполняются. А приветы и поздравления не только от нас, а от всех ваших знакомых, друзей и коллег сыплются буквально как из рога изобилия. Еще одна именинница у нас сегодня — продавец-консультант аптеки номер 22 Стабалдиева Назгуль Бекетовна. Назгуль Бекетовна, и вас я тоже поздравляю с днем рождения. Желаю вам также огромного количества продаж. Пускай все в вашей жизни складывается, пусть желание исполняется, пусть сегодня приятные слова и подарочки вам обязательно дарятся. День будет настоящим праздником, полным теплых событий и слов. Ну и еще один у нас есть сегодня именинник. Это электромонтажник по ремонту и обслуживанию оборудования службы безопасности нашей компании Бабенко Игорь Валерьевич. Друзья, этого человека я знаю не понаслышке. Человек с золотыми руками и не менее золотым чувством юмора, пройти мимо которого, не услышав шутку в свой адрес, просто невозможно. Игорь Валерьевич, я вам желаю, чтобы ваше чувство юмора никогда не иссякало, чтобы ваше настроение, несмотря ни на что, всегда было на высоте. Дела делались своевременно, легко, непринужденно. Ну и, конечно же, крепко жму вашу рабочую руку. Желаю вам счастья, добра, тепла и хорошего настроения. Вот такие вот сегодня у нас именинники. Вот такие вот сообщения вы прислали на номер нашей студии, за что вам, друзья, огромнейшее спасибо. Ну а мы продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди Алан Уокер с композицией Dancing in Love.

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

под названием «Мурашки» прозвучала в нашем эфире 9 часов 52 минуты в Уральске. Третий музыкальный час подходит к своему завершению, и все, что мне осталось сегодня, так это подвести итоги нашего сегодняшнего утра и познакомить вас с теми самыми событиями, которые случились в этот день, 21 июля, в далекие-далекие годы. Оказывается, друзья, в 1983 году на антарктической станции «Восток» была зафиксирована самая низкая температура на планете Земля за всю историю наблюдений. Минус 80,2 градуса Цельсия. Вы только представляете, какая это холодина. Мне кажется, что если вот буквально на какое-то время оказаться в этой местности и сделать буквально один вдох, как не то, что сам замерзнешь, там и легкие, ты изнутри замерзнешь, что, конечно, приведет к очень неприятным последствиям. Поэтому радуйтесь, что у нас тут лето, тепло и солнышко светит. В 2007 году была издана седьмая книга о приключениях Гарри Поттера «Гарри Поттер и дары смерти». Разумеется, книга в этот день вышла исключительно на языке оригинала, на английском. Ну и совсем скоро, буквально через считанные месяцы, а может быть даже недели, эта книга начала обретать свое, так скажем, материальное воплощение и на других языках мира, потому что, ну, знаете ли, по всей планете любят Гарри Поттера, все ждут новых книг, конечно, их уже новых, насколько я знаю, не выходит. Но вот в то время, в 2007 году, знаете, как ждали? В 1899 году родился Эрнест Хемингуэй, американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года. Также в этот день, в 1936-м, родилась Нани Бригвадзе, грузинская певица, пианистка и народная артистка СССР. Ну и завершает этот список именинников, родившийся в 1951 году Робин Уильямс, американский актер, известен по фильмам «Джуманджи», «Умница», «Уилл Хантинг» и многим-многим другим, кстати говоря. Насколько я понимаю, юбилей сегодня у Робина Уильямса, ровно 75 лет ему исполнилось. Так что старину Робина я хочу поздравить с днем рождения, хоть он нас и не услышит. Вот и все события на сегодня, друзья. Но есть еще одно важное событие, которое случится завтра и о котором вы, друзья, должны обязательно знать. 22 июля состоится планово-профилактические работы на сетях трансляционных компаний Castle Radio в связи с этим. С 3 часов ночи и до 17.00 будут временно приостановлены вещания телерадиоканалов, цифрового аналогового телевидения по всей стране. Так что, друзья, если завтра радио не будет работать, то знайте, что все это дело в профилактике. Проведение этих работ необходимо для обеспечения стабильного и качественного вещания в будущем. Ну, мы тоже в студии будем своей командой заниматься делами, которые требуют отключения нашего оборудования. Я буду разбираться с технической стороной. Кое-где тут нужно контакты пропаять, программу для сервера нашего студийного одну хитрую придумать, написать, кое-какие ошибки исправить. Мои коллеги будут заниматься вопросами чистоты. В общем, будем приводить все в порядок для того, чтобы и впредь радовать вас и дарить хорошее настроение. На этом все, друзья. Я прощаюсь с вами. Желаю вам отличного продолжения дня, завершения рабочей недели, поскольку с вами мы услышимся теперь лишь в понедельник в это же время. Ровно в 7 утра, четверг и пятницу ожидайте мою коллегу Елену Левитан, которая уже прислала мне песни для игры Кира Миры. Ох, и хитрые песни, друзья. Я не знаю, как вы будете их разгадывать, но я уверен, что у вас все получится. Услышимся в понедельник. Всем пока. С вами был Дмитрий Давыдов. Отличного настроения, классной погоды, тепла, жары, солнца, вот этого вот всего и побольше.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.

0: Приложение «Талап» – большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Бельгии с Национальным днем страны. В поздравительной телеграмме глава государства отметил важность дальнейшего укрепления дружественных отношений между Казахстаном и Бельгией. Глава государства также отметил, что недавний визит в Брюссель способствовал дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами. В Казахстане расширят объем бесплатной медицинской помощи. Теперь независимо от статуса страхования, консультативно-диагностические услуги по 11 социально значимым заболеваниям будут предоставляться бесплатно. В их числе туберкулез, онкологические заболевания, сахарный диабет, вирусные гепатиты, цирроз печени, инфаркт, хронические заболевания почек и инсульт. Кроме того, перечень бесплатных лекарств расширят до более чем 3000 наименований. В Западно-Казахстанской области в этом году планируют открыть 8 новых школ на 60 и 108 ученических мест. Учебные заведения строят в 5 районах региона взамен аварийным. 4 школы намерены ввести в эксплуатацию до начала учебного года. После их открытия количество аварийных школ в области сократится с 8 до 5. Напомним, за последние 3 года в регионе открыли 30 новых объектов образования. В Казахстане планируется запустить производство автомобилей 3 новых марок. До 2028 года намечено наладить выпуск автомобилей Li Auto, Omoda и JQ. Кроме того, планируется организовать производство беспилотных грузовиков «Ситрак» и совместно с компанией BYD развивать сеть высокоскоростных зарядных станций. В Западно-Казахстанской области с 24 по 31 июля проводит информационная кампания «Остановим торговлю людьми вместе», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми. Акцию проводит департамент полиции региона совместно с местными исполнительными органами и неправительственными организациями. Ее цель – повысить осведомляемость населения о этой проблеме. Столкнувшиеся с подобными ситуациями могут обратиться по номеру 116 и 16. Это были все новости к этому часу.

0: Учим казахский язык легко.
1: Керек емес, не нужно или не надо. Көп сөз керек емес, много слов не нужно. Көп сөз, много слов. Керек емес, не нужно. Көп сөз керек емес. Көп сөз, много слов. Керек емес, не нужно. Көп сөз керек емес.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей. Приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения

0: ортопедические товары приложение «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Эльвира Хафизова, врач-эпидемиолог областного центра по профилактике ВИЧ-инфекции Западно-Казахстанской области. Аварийные ситуации в медицинских организациях, профилактика профессионального инфицирования ВИЧ. Ежедневно медицинские работники оказывают помощь пациентам, выполняют инъекции, хирургические вмешательства, забор крови и множество других инвазивных процедур. Любая медицинская манипуляция, связанная с использованием острых инструментов и контактов с биологическими жидкостями, потенциально несет риск возникновения аварийной ситуации. Несмотря на развитие современных технологий и совершенствование методов профилактики инфекции, профессиональное инфицирование остается актуальной проблемой во всем мире. Именно поэтому соблюдение универсальных мер предосторожности является обязательным условием безопасной работы каждого медицинского работника. Так что же считается аварийной ситуацией? Аварийной ситуацией считается попадание крови или других потенциально опасных биологических жидкостей на поврежденную кожу или слизистые оболочки медицинского работника, а также получение травмы во время выполнения медицинских манипуляций, случайный укол, использованный иглой, порез скальпелем или другим острым инструментом. Статистика показывает, что более 70% всех аварийных ситуаций составляет именно травматические повреждения. Наиболее опасными считаются уколы полыми иглами большого диаметра, особенно если игла использовалась для венопункции или находилась в сосудистом русле пациента. Дополнительный риск создают инструменты, на которых имеются видимые следы крови. Следует помнить, что аварийная ситуация может представлять риск не только для медицинского работника, но и для пациента. Поэтому соблюдение требований инфекционной безопасности направлено на защиту обеих сторон лечебного процесса. Какие биологические жидкости представляют опасность? Не все биологические жидкости одинаково опасны в отношении передачи ВИЧ-инфекции. К потенциально опасным относятся кровь, плазма, сыворотка крови, семенная жидкость, вагинальный секрет, грудное молоко, а также любые биологические жидкости с примесью крови. При этом слюна, слезная жидкость, моча, пот и кал при отсутствии видимой примеси крови не рассматриваются как фактор передачи ВИЧ-инфекции. Вероятность профессионального заражения после аварийной ситуации невысока, однако полностью исключить риск невозможно. При случайном уколе иглой, загрязненной кровью ВИЧ-инфицированного пациента, риск передачи ВИЧ-инфекции составляет около 0,3%, при попадании крови на слизистые оболочки около 0,9%, а при попадании крови на неповрежденную кожу риск инфицирования отсутствует. Поэтому каждая аварийная ситуация требует обязательной оценки специалистами и проведения необходимых профилактических мероприятий. Универсальные меры предосторожности – основа профилактики. Основным принципом профилактики профессионального инфицирования является соблюдение универсальных мер предосторожности. Это комплекс мероприятий инфекционного контроля, направленный на снижение риска передачи инфекции при контакте с кровью и другими биологическими жидкостями. Каждый пациент должен рассматриваться как потенциальный источник инфекции, вне зависимости от его диагноза и результатов обследования. Во время выполнения медицинских манипуляций необходимо использовать средства индивидуальной защиты, медицинские перчатки, маски, защитные очки или лицевые экраны при риске разбрызгивания биологических жидкостей. Большое значение имеет безопасное обращение с острыми инструментариями. После использования иглы нельзя повторно надевать на нее колпачок. Использованные иглы и другие острые инструменты должны сразу помещаться в специальные непрокалываемые контейнеры. Недопустимо собирать иглы руками или оставлять их на рабочем месте. Медицинский инструментарий многоразового использования сразу после завершения манипуляции необходимо помещать в емкость с дезинфицирующим раствором, а все этапы его последующей обработки выполнять только в средствах индивидуальной защиты. Также рекомендуется максимально использовать инструментарий одноразового применения и по возможности сокращать количество необоснованных инвазивных диагностических и лечебных процедур. Что же делать при аварийной ситуации? Главное правило – не терять времени. При возникновении аварийной ситуации необходимо немедленно прекратить выполнение манипуляции, провести первичную обработку места контакта согласно действующему алгоритму, сообщить о происшествии непосредственному руководителю и зарегистрировать аварийную ситуацию. Далее проводится анализ обстоятельств произошедшего, определяется степень риска инфицирования, осуществляется до и после тестовое консультирование, экспресс-тестирование медицинского работника и пациента на ВИЧ-инфекцию, после чего врач принимает решение о необходимости назначения постконтактной профилактики. Постконтактная профилактика ВИЧ наиболее эффективна при начале лечения в первые 2 часа после аварийной ситуации и должна быть начата не позднее 72 часов с момента возможного инфицирования. После этого медицинский работник находится под диспансерным наблюдением в установленные сроки. Эффективная профилактика невозможна без системного подхода. В каждой медицинской организации должны быть разработаны и внедрены стандарты безопасного выполнения лечебно-диагностических манипуляций, отработан алгоритм действий при аварийных ситуациях, размещены памятки для персонала и обеспечен постоянный запас антиретровирусных препаратов для проведения постконтактной профилактики. Руководители медицинской организации организации должно быть назначено ответственное лицо, координирующее мероприятие по предупреждению профессионального инфицирования ВИЧ и контролирующее выполнение требований инфекционной безопасности. Большое значение имеет регулярное обучение медицинских работников. Постоянное совершенствование знаний и практических навыков помогает своевременно предупреждать аварийные ситуации и уверенно действовать при их возникновении. Современная медицина располагает эффективными средствами профилактики профессионального инфицирования ВИЧ. Однако их эффективность напрямую зависит от того, насколько строго медицинские работники соблюдают универсальные меры предосторожности, своевременно сообщают о возникших аварийных ситуациях и не откладывают обращение за медицинской помощью. Безопасность медицинского работника – это не только сохранение собственного здоровья, но и важнейшая составляющая качества и безопасности медицинской помощи. Именно внимательность, профессиональная дисциплина и строгое соблюдение требований инфекционного контроля позволяют минимизировать риски и создать безопасные условия как для медицинского персонала, так и для пациентов.
1: К вашему сведению. Жарнама.
2: Реклама.
3: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
5: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
4: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
6: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Уралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульнас Кабдуллина. В Казахстане работодатели обяжут обучать сотрудников требованиям кибербезопасности и киберкультуры. Соответствующая норма впервые включена в Трудовой кодекс. Согласно новым требованиям, работодатели должны утвердить внутренние правила по кибербезопасности и организовать обучение сотрудников безопасному использованию информационных систем и служебных данных. В Западно-Казахстанской области продлили сроки временного отключения природного газа. В связи с плановыми работами на автоматической газораспределительной станции Новопавловка подача голубого топлива почти на 30 населенных пунктах будет приостановлена до 24 июля. В компании «Казахгазаймах» жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать меры безопасности при использовании газовых приборов. В Казахстане изменили порядок присвоения наименований государственным объектам. Согласно новым правилам, имена выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки и культуры смогут присваивать аэропортам, вокзалам, портам и другим государственным объектам не ранее через 5 лет после их смерти. Это требование не распространяется на лиц, внесших особый вклад в укрепление независимости страны. Кроме того, уточнены перечень необходимых документов и сроки их рассмотрения при присвоении и переименовании объектов. В поезде «Тальго» по направлению Астана-Уральск появятся вагоны для женщин. Новая услуга станет доступна со 2 сентября. Как сообщили в компании «Пассажирские перевозки», решение принято в связи с высоким спросом на такие вагоны. Вместе с женщинами в них разрешается проезд мальчиков до 7 лет. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн. С запуском нового направления количество поездов с женскими вагонами в Казахстане увеличится до 13. Со 2 августа между Актобе и Ташкентом запустят прямые авиарейсы. Полеты по новому маршруту авиакомпания «Центрум Эйр» будет выполнять дважды в неделю. Ожидается, что новый маршрут сократит время в пути между двумя городами. Компания SpaceX с 23 июля планирует провести 13-й испытательный запуск космического корабля Starship. Полет продлится около 90 минут. Изначально запуск был намечен на 16 июля. Однако его перенесли из-за технических неполадок, выявленных в двигателях ракеты. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКИ радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКИ на частоте твоего сердца.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: остается все в тех же красках.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Аутолаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости. У микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане расширят программу скринингов. В нее включат обследование для раннего выявления рака легкого, а также вирусных гепатитов В и С. Скрининг на рак легких смогут пройти граждане старше 50 лет, в том числе курильщики и работники вредных производств с 10-летним стажем. Обследование на гепатиты В и С будет доступно совершеннолетним казахстанцам, не состоящим на профильном динамическом учете и учете по беременности. В Западно-Казахстанской области с 24 по 31 июля проходит информационная кампания «Остановим торговлю людьми вместе». Акцию проводит департамент полиции региона совместно с местными исполнительными органами и неправительственными организациями. Ее цель – повысить осведомленность населения о проблеме торговли с людьми. Столкнувшимся с подобными случаями могут обратиться по номеру 116-16 или телефону доверия Департамента полиции ЗКО 510450. Со 2 августа между Актобе и Ташкентом запустят прямые авиарейсы. Полеты по новому маршруту авиакомпания «Центрум Эйр» будет выполнять дважды в неделю. Ожидается, что новый маршрут сократит время в пути между двумя городами. В поезде «Тальго» по направлению Астана-Уральск появятся вагоны для женщин. Новая услуга станет доступна со 2 сентября. Как сообщили в компании «Пассажирские перевозки», решение принято в связи с высоким спросом на такие вагоны. Вместе с женщинами в них разрешается проезд мальчиков до 7 лет. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн. Запуском нового направления количество поездов с женскими вагонами в Казахстане увеличится до 13. В Западно-Казахстанской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» выявлено более 200 700 нарушений правил дорожного движения. Около 30 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Более 100 человек сели за руль без водительских прав. Еще 365 водителей пользовались мобильными телефонами во время движения. По данным полиции, с 11 по 19 июля в регионе произошло 6 ДТП, в которых погибли 4 человека. Казахстанские дзюдоисты завоевали 12 медалей на молодежном чемпионате Азии. На соревнованиях в столице Иордании сборная страны выиграла 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Чемпионами Азии стали Айнара Сейтжанова, Нурбала Зайнул, Ролан Каиргали, Гульсезам Турлубек и Санжар Еруланов. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко, но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 7 71 202 10 06 нөміріне оңырау шал.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Поставь дела на паузу.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Аоталаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Аоталаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл — это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талап. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКИ. Радио ОКИ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Керек емес, не нужно или не надо. Көп сөз керек емес, много слов не нужно. Көп сөз, много слов. Керек емес, не нужно. Көп сөз керек емес. Көп сөз, много слов. Керек емес, не нужно. Көп сөз керек емес.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Некоторое время Мельбурн носил лучшее имя на планете – Бэтмания. Не в честь героя комиксов, разумеется, а в честь его основателя Джона Бэтмана.
1: Между прочим...

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: We go up, we go down. Cheers to all the freaks in town. Drinking bottle after bottle after bottle.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

эти женщины. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу я, помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Окей. Радио ОК на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов – и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей, окей, окей».
5: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» начинается.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радио ОКей. Место не для грусти. Радио ОКей.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОКей звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: қаланың толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Оралда сағат 00.
3: В Уральске полночь.

0: Радио Окей. Места не для грусти. Радио
1: Окей. Оп-май, оп-май. Оп-май, оп-май.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
2: 106 FM.

0: Как всегда.
1: Смотри, life is beautiful.